0: Ihr hört Radio Blau.
1: Radio Blau.
2: Radio Blau.
3: Radio Blau.
1: Es la Radio Libre de Leipzig.
3: Вільне радіо у Лейпцигу.
2: Radio Maggiani in Leipzig.
1: Das freie Radio in Leipzig. Als Livestream im Internet und auf DAB+.
2: Montag bis Sonntag von 0 bis 24 Uhr.
3: Ви можете нас чути у інтернеті за адресою stream.radioblau.de.
2: Я буду Радіо Блау на FM من الاثنين الى الجمعة من الساعة السادسة مساء حتى الساعة الحادية عشر مساء. وفي عطلات نهاية الأسبوع من الساعة الثانية عشر ظهرا حتى منتصف الليل.
1: Radio Blau sendet auf UKW Montag bis Freitag von 18 bis 23 Uhr. Und am Wochenende von 12 bis 24 Uhr. Weitere Info und das Programm findet ihr im Internet auf www.radioblau.de. In UKW de lunes a viernes desde las 6 de la tarde a las 23 horas. Y los fines de semana de 12 a 24 horas.
3: Радіо Блау можна почути на FM-діапазоні з понеділка по п'ятницю з 18 до 23 години та по вихідних з 12 до 24 години. Додаткову інформацію та програму передач ви зможете знайти в інтернеті на нашому сайті www.radioblau.de.
2: يمكنك العثور على مزيد من المعلومات والبرامج عبر الانترنت على www.radioblau.de.
1: Para más información, visite nuestro sitio web www.radioblau.de.
4: Привіт.
2: Мархаба.
5: Масаа аль-хайр.
4: Bienvenidos a Radio Blau.
5: Wa ahlan wa sahlan bikum.
2: Wir sprechen in unserem Programm über alles.
5: وسنتحدث هذا اليوم على بعض المواضيع المهمة التي تخصنا وتخصكم.
6: Projekto Echo Leipzig.
2: صدى
7: إيكو
8: Hallo und herzlich willkommen, hört Echo Leipzig auf Radio Blau. Добро пожаловать и добрый вечер всем нашим слушателям, слушальницам. Вы слушаете Echo Leipzig, это многоязычная радиопередача на Radio Blau. Heute im Programm haben wir ein schönes, bewegendes Gespräch auf Russisch und auf Deutsch. Es ist gleichzeitig auf Russisch und auf Deutsch, weil das eine gemeinsame Erfahrung und Geschichte ist, die Dasha, meine Gästin und ich teilen. Russisch ist uns die erste Sprache, die sich aber verändert, seit wir in Deutschland leben. Und deswegen gibt es Themen, über die wir leichter auf Deutsch sprechen können. Und es gibt aber auch Themen, zu denen wir Zugang nur auf Russisch haben oder Zugang nur auf Deutsch haben. Сегодня вы послушаете наш разговор с Дашей. Das Thema unseres Gesprächs ist Systemik oder systemische Therapie. Warum macht man das? Warum lernt man das? Warum macht man so eine Weiterbildung? Wie erklärt man den Eltern, was das ist? Und was davon, was es in der Weiterbildung gibt, was wir lernen, können wir an uns selbst anpassen, wie zum Beispiel das Genogramm, von dem Даша im zweiten Teil des Gesprächs viel erzählt. Сегодня мы общаемся с Дашей на тему системики, системной консультации, системной психотерапии. Что это такое? Как объяснить нашим родителям, для чего это? Почему психотерапия в русскоговорящих кругах и тоже в этом постсоциалистическом, постсоветском пространстве все еще более-менее табуизировано? Как наши родители справляются с темами душевных травм, ментальной нагрузки? Как мы с этим справляемся? И что такое системика? Чем она помогает нам в жизни? Как она помогает нам справляться с сложными ситуациями? И, конечно, понять самих себя, наше окружение, наши пути, в конце концов. Это был очень волнительный разговор. И когда мы общались, и когда я прослушивала его потом, у меня и слезы наворачивались опять, и мурашки по всему телу пробежали. Я надеюсь, что и вам этот разговор доставит удовольствие и подарит что-то, что он подарил мне, когда я его слушала. Много понимания, много новых интересных мыслей. Поэтому спасибо, что нас слушаете. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Echo Leipzig. Und bei mir im Studio zu Besuch ist heute Даша. Привет, Даша.
0: Hi. Привет.
8: Сегодня мы немножко поговорим на тему психотерапии. И что? И мне бы хотелось, конечно, сказать, о чем именно, но я так точно, наверное, так и не скажу. Поэтому начнем, наверное, с коротенького вступления. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen? Пару слов о тебе на языке, на каком хочешь.
0: Окей. Всем привет. Меня зовут Даша. Мне сейчас 31 год. Я приехала в Германию... Ой, даже не скажу. В 2023... Не, 20... Блин. 2003-м, вот так вот. Уже слова немножко забываю.
8: Так 2003-м, что... это значит 23 года.
0: 23 года уже, тут? Да. Мне было 8 лет, я была совсем маленькая. Mm-hmm. И мне кажется, это как раз тот момент, который сегодня будет очень важен, потому что как бы у меня нету, ну, взрослой личности на, mm-hmm. как бы, моем родном языке, на русском. И вот поэтому я хотела поговорить про тему, как терапию, или про то, на кого мы сейчас вообще все учимся, потому что я закончила институт педагогический, если перенести на русский контекст, и сейчас учусь на соцработника, плюс еще делаю Weiterbildung.
8: Weiterbildung. Ну, Weiterbildung. Как перевести Weiterbildung?
0: Еще
8: повышение квалификации.
0: Еще одну квалификацию, да. Я делаю как бы systemische Beratung.
8: Это одна из многих разновидностей, да, психотерапии, которые, угу, есть поведенческая, есть психоаналитика, угу, а систематика — это как будто...
0: Или системика.
8: Системика, наверное, системика,
0: наверное,
8: да.
0: Наверное, системика, да. Ну вот, ну именно консультация, и что, uh-huh, это вообще такое, и как бы все это, и вот эта наша тема разговора пришла ко мне в том, потому что у нас в этом контексте вот этого, ну скажем, семинара, квалификация, было задание сделать генограмму, ну где мы записываем поколения, и вот это все, и эта информация мне нужна была от моих родителей, которые говорят по-русски, они, конечно, понимают по-немецки, потому что мы тут долго живем. Ну и вот, и весь этот вопрос, как об вот этом вот всем говорить, и как объяснить моим родителям вообще, чем я занимаюсь, чем занимаются мои коллеги, чем занимаются мои друзья, мои подруги, что мы вообще делаем.
8: И можно ли на этим как-то работать, и как жить с этим? Да. Ну, потому что мы только что, в принципе, это обсуждали, mm-hmm, что и для моих родителей, и, ну, какого-то поколения, ну, не знаю, миллениалов, наверное, mm-hmm, такого контакта с психотерапией, которое было бы такое selbstverständlich, mm-hmm, само собой разумеющегося, такого нету. Потому что как будто в нашем поколении, и причем поколение наших родителей, наших бабушек, дедушек, как будто нормально лечить какие-то болячки, mm-hmm, когда болит спина. Надо лечить спину, когда насморк, кашель, сломана нога, все понятно, надо гипс. Mm. А как лечить, когда тебе душевно плохо? Как лечить? Как понять себя, почему я реагирую как на какие-то тяжелые вещи, как я реагирую в ситуации кризиса? Mm. И что такое депрессия?
0: Ну и как бы у меня с моими родителями еще такой вопрос, есть ли она вообще. Ну, я думаю, что они понимают, что это все есть, и они понимают, и они это тоже сами чувствуют, но все равно как бы вот этот вот нарратив, в котором они долго жили, что, ну, если тебе плохо, ну, не
8: иди
0: знаю.
8: Иди погуляй.
0: Иди погуляй, иди работай. И я думаю, что в этом есть какая-то... чуть истины есть, что люди, правда, были очень, uh-huh, занятые, и как бы жизнь была такая другая, что не было времени и вариантов просто лечить как бы свою психику. Но это как бы одна из проблем. Одна, uh-huh, из проблем именно, что как бы люди жили так далеко от самого себя, что войти в контакт со своими эмоциями было... Ну, наверное, даже плохо, потому что если бы ты как бы вошел вот в этот контакт с собой, ты бы, наверное, не смог жить в такой реальности, в которой ты как бы жил.
8: Потому что когда ощущаешь себя, ощущаешь всю эту боль, тяжесть, не хватает иногда просто сил на просто на то, чтобы каждое утро вставать, ходить на работу, ухаживать за детьми, за близкими.
0: Да, вот именно. И плюс там как бы вот этот вот контекст, когда очень много всего меняется. Мы, например, жили в Казахстане, значит, мои родители родились еще в Советском Союзе, uh-huh. и потом как бы я родилась как раз в 90-х, вот в этот вот распад вот этого вот всего, и Казахстан как новое государство формируется, и потом переезд в Германию, вот это вот все как бы... ну да, вот это вот все как бы пережить... Я думаю, что если бы именно были шансы смотреть на вот это вот как эмоциональный процесс, что это было бы намного сложнее все-таки. И тогда, наверное, самому себе проще сказать, что депрессии нет, и людям, ну, иногда плохо.
8: Угу.
0: Но зато они все спивались.
8: Да, да, я тоже подумала, как раз я тебя слушаю, у меня два таких стереотипа в голове появилось. Один из стереотипов — это раз плохо, может, посидим, выпьем, а в другой стереотип, который особенно по отношению к женщинам, девушкам присутствует, это просто тебе пора замуж или тогда роди.
0: Угу.
8: Ну, типа, жизнь войдет в свое русло, тогда тебе вот все будет как у других, надо как у других. И тогда как будто проблемы сами себе пропадут, хотя мы прекрасно знаем, что этот стереотип, мало того, что сексистский, в жизни не работает.
0: Не работает. Ну и плюс именно как бы надо рамки почёстче, тогда будет меньше времени, и тогда не будешь думать о таких глупостях, как ходить к психотерапевтам.
8: Как чувствовать свои эмоции и понимать, что иногда не все так хорошо. Может быть, давай вставим пару предложений на немецком.
0: Окей.
8: Kannst du mir auf Deutsch erklären, was ist systemische Beratung? Was ist das?
0: Ja, ich kann es ein bisschen versuchen. Ich habe das Gefühl, du hast es auf Russisch schon eigentlich ganz gut gemacht. Also es ist genau eine Form von Beratung, in der halt nicht nur das einzelne Individuum gesehen wird, sondern geguckt wird, okay, was passiert drumherum? Ne? Also was sind vielleicht Systeme, so nennt sich dann der ganze Spaß, in denen die Person eingebunden ist. Also welcher Nahkontext ist da, welche Personen leben da, ist deine Familie, ist deine Freundinnengruppe, die starke Relevanz hat, ist das irgendwie ein Problemfeld, was sich in so Zwangskontexten wie Schule oder Arbeit oder Wohngruppe oder ähnliches irgendwie aufzeigt. Genau, und dann ist ja auch immer die Frage, wie nah oder wie fern ist das jetzt irgendwie von Therapie abgekoppelt oder nicht. Genau, und man sagt immer so ein bisschen, es ist halt nicht Therapie, aber es füllt, glaube ich, eine ähnliche Need. Ja, und ich stelle es mir mal so ein bisschen vor wie Medizin und Pflege. Also so eine Therapie hat tatsächlich diese Aufgabe, in Problemfelder, in Traumata reinzugehen mit einem tatsächlichen Anspruch der Aufarbeitung und das quasi im weitesten Sinne halt zu behandeln. Und Beratung oder systemische Beratung hat halt die Aufgabe, drumherum zu stabilisieren. Ne? Das heißt, wir gehen nicht in dieses Trauma, in diese Wunde rein, sondern wir machen alles drumherum, was wir machen können, damit die Person ein gutes, selbstbestimmtes Leben darin führen kann.
8: Mhm.
0: Vielleicht so im weitesten Sinne.
8: Может быть, я попробую все это своими словами еще раз пересказать, а ты мне говори, правильно я тебя понимаю или нет.
0: Хорошо, да, попробуем.
8: Значит, в принципе, это консультации, на которые кто-то может прийти с потребностью «помогите мне, я себя плохо чувствую, я не знаю как», и вы смотрите, в какой системе этот человек находится. И в системе, которую ты только что перечислила.
0: Да.
8: И разные системы, в которые все мы, в принципе, более-менее живем, двигаемся, чувствуем. Это может быть семья, это может быть работа, друзья-подруги. Что еще за система? Ну, наверное, какие-то будни, у всех они по-разному устроены. Для некоторых это именно не работа, в принципе, работать на деньги, а просто все равно какое-то общение. И все это системы, где могут появляться проблемы, но в том числе, где там есть какой-то ресурс.
0: Ну, да.
8: Но для этого сначала мне, как человеку, надо понять, у меня что-то болит, и мне надо к вам прийти. А как я пойму, что мне именно к вам надо?
0: Да, это как раз хороший вопрос, и кто такой именно вам, да. Потому что есть люди, которые делают вот этот вот, ну, консультируют, они работают в очень разных контекстах, да? Да, это значит, может быть, люди, которые специализируются на именно какой-то, на какую-то специальную тему, да, например, тема ЛГБТ-сообщества, mm-hmm. значит, есть люди, которые, например, сейчас для себя поняли, мне кажется, что мне нравится там такой-то, такой-то пол, и мне с этим немножко, у меня есть вопросы, мне немножко сложно, я не знаю, ну, например, скажем, я молодой человек, я не знаю, как мне это объяснить своим родителям, что мне с этим делать в школе, как мне это объяснить своим друзьям, надо ли вообще, и, короче, у меня просто уйма вопросов, и я не знаю, куда все это адресировать, да, и тогда что этот человек делает? Этот человек идет в интернет, включает Google и начинает искать, да.
8: Консультация
0: по теме сексуального и романтического какого-то там интереса, да. Вот, и тогда, может, он найдет какие-то там структуры, и там будут сидеть люди, которые, ну, вероятность... В Германии, наверное, вероятность на 80, что у них именно вот эта квалификация системщиков, потому что в Германии теория социальных систем, она как бы в очень старой традиции, и тут это немножко больше... продвинуто, чем в некоторых других странах.
8: Потому старой что... традиции, в смысле, что это, наверное, уже с каких-то 70-х, 80-х.
0: Ну да, где-то так.
8: Развивается, и поэтому есть именно организации, где есть люди с определенными квалификациями.
0: Да, и просто уже как бы, потому что эта система, эта теория социальных систем, она была написана на немецком языке. И поэтому, мне кажется, она тут немножко больше прижилась.
8: Да.
0: И поэтому есть такой именно как бы divide между терапией и консультациями, потому что консультации типа не совсем терапия. Но хотя тут тоже вопрос немножко такой, именно как ты это организируешь. Если ты ее организируешь как терапию, то она и может быть терапией, и в других странах она может и считаться как бы формой терапии. Такой дорожкой человек может прийти в консультацию. А, и еще есть просто свободные консультации. Это просто люди, у них как бы бизнес-модель такая.
8: Они как фрилансеры,
0: да,
8: работают
0: они фрилансеры, сами в своей... У них там какая-то веб-сайт, и там ты можешь найти именно такую консультацию. И они там пишут, например, какие у них темы. И, может быть, у них там еще какая-то другая квалификация есть. Например, они, скажем, много выучили про систему семьи, или они из контекста, они раньше работали, например, в соцработниками в контексте именно Familienhilfe, или у них какая-то другая квалификация, например, какие-то интернациональные, или они очень много знают о темах расизма и как бы миграции, и у них именно такой вот специальный подход. И так люди ищут, что им надо. Но для этого именно надо понять, что у тебя что-то не так, и что тебе нужна помощь, что она есть, эта помощь, и что ты можешь ей как-то воспользоваться. Uh-huh. И тут еще тоже такой вопрос, как ты этим можешь воспользоваться. Если ты идешь в именно какие-то проекты, то они иногда, например, государственно оплачены, значит, ты можешь получить бесплатную анонимную консультацию, например.
8: А есть такие какие-нибудь примеры таких организаций в Лейпциге или в Саксонии, чтобы мы приблизительно знали, какие организации, какие темы?
0: Да,
8: примеры
0: есть.
8: Вот этого государственной оплаченной, да, консультации.
0: Ну, например, которые мне сейчас как бы придут в голову, это первое, это Розалинда. Они консультируют именно ЛГБТ-сообщество.
8: Тоже на разных языках.
0: Тоже на разных языках, иногда с переводчиками. В Лейпциге и в окружности Лейпцига. Значит, туда они могут приехать и проконсультировать человека там. Там темы тоже очень разные. И тут, например, именно консультации бесплатные. Они могут быть анонимными. Анонимными, они могут быть там по видео, по телефону, могут быть с переводчиком или переводчицей, если это надо. Вот. По другому контексту есть культурбюро. Они консультируют... Окей, сейчас будет сложно это по-русски объяснить. Сейчас будет микс. Они консультируют людей, которые находятся в сфере влияния, как бы людей, которые находятся в правых структурах, короче, которые нацисты, и которые на них действуют. И они консультируют людей, которые пытаются против неонацистских тенденций в Саксонии состоянии формироваться.
8: Это значит в основном или для активисток, активистов, или для, например, соседей, семья, знакомые. Когда я понимаю, что у нас какой-то праздник, день рождения, я понимаю, что мой племянник как-то втянулся в правое нацистское движение, и я пытаюсь с ним как-то об этом поговорить, мне немножко страшно, и хочется его оттуда вытащить.
0: Не совсем, но тоже. Это тоже может быть одной как бы сферой работы. Но они, например, могут и консультировать там города или школу, или еще кого-то, например.
8: Учителей, например. Потому что в классах, в школах это тоже своя динамика, когда появляются какие-то комментарии, а они как учителя, в принципе, должны, или хотелось бы, чтобы реагировали, в принципе.
0: Да, или, например, скажем, что в каком-то там городе начинают появляться демонстрации, потому что у них должны построить приют для беженцев, людей, которые приехали в Германию, которым именно нужна помощь, и им это типа сильно не нравится, и там начинается именно такая правая доминация, которая видна. И люди, которые против этого хотят что-то сделать, по-немецки они называются там или Активистен, или Zivilgesellschaft, вот, как бы они могут обратиться к Культурбюро за консультацией, как вот этот вот процесс провести, и они могут помочь, например, они понимают, как, какие там права есть, как можно сделать там собрание где-то, какие у тебя есть права на эту, как вообще организировать группу, нужна ли группа, какие есть вообще варианты организации, вот. И они как бы сами типа ничего не делают, они тебя только консультируют и тебя как бы проводят по вот этому вот пути. Вот, это тоже как государственный проект. Что еще есть? Есть несколько консультаций, которые, например, консультируют против насилия.
8: В смысле домашнего или сексуализированного насилия?
0: Да, домашнего или сексуализированное насилие. И там тоже, ну, с вероятностью процентов, наверное, на 50-70 будут сидеть люди, которые именно системчики, а с другой стороны это могут быть там травмопедагоги или травматерапевты, что-то вот такое. В Лейпциге это, например, Беллес, они делают консультацию для жертв насилия.
8: Значит, как я тебя понимаю, системика, в принципе, не только помогает индивидууму, отдельным личностям, отдельным людям, но и, в принципе, смотрит на общество и на какие-то политические тенденции, происшествия, и пытается как-то и вот эти вот все процессы поддержать туда, куда тебе надо.
0: Да. Ну да, как-то так. И тут в этой методике тоже как бы часто бывает, что люди приходят там не одни, или что из этой системы, в которую именно личность, в которой она находится, что из этой системы можно попытаться разговаривать с кем-то. Ну, идея не такая новая, да, если человек как бы пришел, у него в семье проблемы, то как бы мысль не такая далекая, что «О, давайте поговорим с кем-то, кто из этой семьи, а где у тебя там конфликт, давай с ними попытаемся как-то».
8: Попытаемся справиться, потому что как бы то, что мне приходит сразу на ум, когда я просто понимаю, пытаюсь понять теорию, один из таких каких-то, по-моему, даже достаточно распространенных примеров — это употребление или злоупотребление, это алкоголизм и это наркотики. Когда, ну, такие контексты, когда зачастую один человек пьет или потребляет, и хочешь не хочешь, вся его семья или там коллеги на работе или соседи рано или поздно начинают замечать, что там происходит, и все последствия, которые из этого тоже вытекают, это может быть насилие, это может быть какие-то кражи, это может быть, в принципе, что угодно, но когда, например, тоже люди, которые находятся в тесных отношениях с этим человеком, они всегда могут найти выход из этого, потому что, с одной стороны, хочется поддержать, хочется успокоить, погладить, дать денег, чтобы не крал, а за счет этого все равно поддерживаешь это потребление. И мне кажется, в таком контексте это тоже как бы более-менее распространено, смотреть на систему и окружение тоже вместе, и что всем надо как-то об этом говорить, и что как будто церкви не хватит.
0: Наверное, нет, да. Ну да, это как бы хороший пример, потому что тут еще как бы для именно человека, к кому пришли, очень важно, а кто пришел. Пришел человек, который там потребляет или пьет, потому что тогда мы смотрим на именно его или ее проблему и смотрим, что окей, а в чем именно твоя проблема? Ты хочешь перестать пить или ты хочешь, чтобы все от тебя отстали, потому что вообще проблемы не видишь, и у тебя проблема как бы результирует из того, что тебе все как бы говорят, что давай хватит, а ты как бы вообще не понимаешь, в чем тут проблема, и может для тебя ее именно нет, для тебя проблема как бы твое общество, твое окружение. Вот, или пришел человек, например, который живет с человеком, который там пьет или потребляет какие-то наркотики, говорит, для меня это, на меня это воздействует сильно, на наши отношения это воздействует, я не узнаю этого человека, люблю его или ее, но хочу жить как бы по-другому, какие есть варианты, что будем делать. Ну и вот, и тут как бы такой вопрос именно, с кем ты работаешь и кого ты ведешь вот в этом процессе. И ты всегда не знаешь, куда ведешь, ты не знаешь, какой у тебя будет как бы конец. Мне кажется, тут еще большая разница в терапии, потому что у терапии есть какой, хоть какой-то как бы конец, потому что понятно, окей, мы хотим что-то вылечить, и когда мы это вылечили, типа, тут наш процесс заканчивается.
8: Насколько я знаю, в Германии тоже принято, когда ты начинаешь психотерапию, какой бы она там ни была, есть такой момент в цели формулирован, как будто надо вместе психотерапевту или психотерапевтке, вместе человека, ну, же приходит, вместе понять или придумать, или решить, куда мы хотим, какой как будто конечный результат, и более-менее туда попасть.
0: Да. Ну и плюс тут это еще немножко терминировано, да, потому что как бы в Германии у тебя сколько, 8-12 недель, я даже не знаю.
8: Наверное, 12, да.
0: Да, и потом, и вот вы записываете ваши цели, которые вы за эти 3 месяца как бы хотите вместе, до каких вы хотите дойти, и если вы до них не дошли, вы должны писать как бы фаленгеру, удлинение вашей терапии и выпрашивать его у Кранкенкассы, чтобы они вам это разрешили, да, работать дальше. Потом вы еще, не знаю, недели 4 будете работать, все. А в системных процессах так такого как бы нет. Вы можете работать сколько хотите, ну, смотря какая у вас там структура финансирования, если это как бы платно, то человек может, ну, не знаю, хоть 10 лет к тебе ходить, если надо.
8: Будут, были бы деньги.
0: Были бы деньги, да, ходи лет 10, и даже как часто ты будешь туда ходить, ты можешь один раз в месяц ходить, ты можешь один раз в полгода ходить, если у вас процесс уже немножко как бы заканчивается, вы там полгода тесно поработали, а теперь уже...
8: Система Krankenkasse работает так, что die Krankenkasse bezahlt eine Psychotherapie, wenn der Antrag gestellt wird, und dann sagen sie, ja, okay, ja, okay, und dann bezahlen sie das, wenn das eine Psychotherapie ist, die anerkannt ist. Es gibt, glaube ich, diese Listen von Psychotherapeutinnen, die anerkannt sind, approbiert heißt das vielleicht. Die gehen oder die gehen nicht. Ну, мне кажется, зачастую не все страховки оплачивают то, что нам надо. Иногда просто понимаешь, что есть вот, например, психотерапевт или психотерапевтка или какие-то консультации, которые тоже стоят денег, и иногда надо специально писать письма и просить у страховки, чтобы, пожалуйста, оплатите мне. Иногда это получается, иногда нет. И деньги как будто решают состояние нашего ментального здоровья.
0: Да, да. Сильно, сильно еще решают. Даже просто тут еще такая вещь есть, что, ну, ты уже говоришь, что терапевты есть как бы с апробиацией и без, и если у тебя она именно есть, это значит, ты квалифицирован, чтобы люди, которые застрахованы в Krankenkasse, могли к тебе прийти. Если у тебя этого нету, это не значит, что ты не психотерапевт или что ты им не можешь работать. Это просто значит, что к тебе вот эти люди прийти не могут, но к тебе может прийти каждый человек, который может тебе сам заплатить, или у которого приватно Krankenversicherung. Вот. И еще есть такая фигня, что если ты... Терапию надо ждать. Всегда нет мест, ужасно. Ты всегда ждешь там полгода, год, ты можешь 2 года ждать терапию, ты можешь звонить терапевтам, и у них там такой очень длинный лист.
8: У них список очереди.
0: Очереди очень долгие, а что они уже говорят, мы тебя даже в очередь уже не берем, потому что у нас просто... У нас очередь уже на 2 года стоит, мы тебе ничего как бы сказать не можем. Вот. И если ты как бы... Если тебе более, я не знаю, 5 или 10 или 20 терапевтов вот это как бы скажут, что у тебя есть право законно пойти к терапевту, который принимает только приват, потому что как бы государственная, в государственной системе тебе помочь не могут.
8: Но вот. Это тоже как бы загвоздка такая, потому что это тоже, значит, пережить все эти очереди, пережить все эти звонки, ждать, писать, а тебе в это время плохо или что-то происходит вокруг, от чего тоже непросто.
0: Да.
8: Собирать вот эти вот, писать вот эти списки, кто мне отказал уже,
0: да,
8: в принципе.
0: И это все еще и знать надо. Это знать надо, это значит, где-то надо взять эту информацию.
8: А где взять?
0: А где взять? А никто не знает, блин, где ее взять. Ёлки-палки, я вообще не знаю, откуда она у меня появилась. Я думаю, что она у меня появилась только из моих как бы контекстов, из того,
8: правда?
0: Что я знаю людей, которым было непросто, которым нужна была терапия, которые все это прошли. Потом там еще какой-то человек где-то в окружении у меня находится. И все, и где-то от вот...
8: Да, мы как будто эти бабки на лавочке, которые просто друг другу рассказывают последние новости, и что-то долетело, и поэтому мы это знаем, потому что нас этому не учат.
0: Да, нас этому нигде не учат, ну и плюс тут еще такая, именно как к человеку, который мигрировал в эту систему, тут именно такое, что наши родители этого не знают. Наши сестры, братья, люди, которые с нами еще как бы приехали в одном сегменте возраста находятся, да. Они это, может быть, уже как-то знают, да, но тут уж диалог другой. И я смотрю на своих как бы друзей, знакомых, которые тут выросли, которые тут родились. У них именно есть вариант спросить своих родителей, например,
8: да.
0: Или знакомых родителей. Да? Если они еще выросли с деньгами, то у них и так кто-то там всегда будет психотерапевтом, потому что их и так очень много. Значит, кто-то всегда кого-то знает, и они тебе это могут хоть как-то объяснить, да, что это там вообще такое. А если у тебя все эти структуры, этого социального капитала, если у тебя его нет, то сиди, жди, ищи.
8: Да, и мне только что вспомнилось, что в Советском Союзе, в принципе, была такая фишка, что людей, которые были более-менее настроены против системы, которые были, я не знаю, которых называли антисоветскими, в принципе, что их тоже пихали в психушки, просто потому что они себя не, как будто так, в соответственности с режимом, с властью неадекватно вели. И много людей, которые просто, ну, просто не хотели быть пионерами, не хотели себя вести как, так, как надо, что психиатрии были не для того, чтобы помочь человеку вылечиться, а просто какой-то, на какой-то похожей ступени, как будто как тюрьма, в принципе, чтобы убрать людей из общества. И поэтому мне тоже, ну, только что пришел просто вопрос в голову, может быть, поэтому у поколений наших родителей, например, тоже такое отношение к психотерапии, потому что все, что связано с психикой, как будто этого не должно... Ну, не должно как-то быть, это огромное табу тоже.
0: Да, и если оно есть, но так, чтобы никто не знал, да, ты можешь там пойти в какую-то клинику, там полечиться немного, но тогда мы скажем, что ты был в какой-то другой клинике.
8: Да, да.
0: Вот, и это я тоже замечаю, я тоже думаю, что тут именно с такой расти и жить в репрессивной системе, это что-то, конечно, делает с твоей психикой, и именно вот это, что значит быть неадекватным, и неадекватным быть как бы неадекватным для режима, значит, да, что у тебя как бы или тюрьма как вариант, или именно психушка, и там никто тебя, конечно, лечить не будет, тебя просто туда закроют и будешь там сидеть.
8: Посадят, может быть, на какие-то таблетки и все.
0: Ну вот, и я думаю, что вот этот страх, он все еще немножко есть в людях, что они именно боятся, что если ты как бы пойдешь к психотерапевту, что тебя именно посадят на какие-то медикаменты,
8: да.
0: И что там ты так и будешь сидеть, и будешь сам не свой, короче.
8: Да,
0: и...
8: потому что это социальная стигма, в принципе, которая очень сильное влияние имеет.
0: Да, но мне кажется, вот этот вот дискурс, про который мы сейчас говорим, он в Германии как бы тоже есть, но...
8: Но немножко по-другому.
0: Немножко по-другому и немножко дальше по времени. Я думаю, что это именно не родители тогда людей, с которыми мы ровесники, а еще немножко раньше.
8: Еще бабушки, дедушки.
0: Да, наверное. Да, да, которые думают, они психотерапевты, они там не знаю, что они делают.
8: Вот именно так, что не знаю, поэтому боюсь, поэтому отрицаю.
0: Да, они тебе в голову будут смотреть, они тебе внушать что-то будут.

0: Даш, мне бы еще хотелось вернуться к теме. Я забыла это слово. Ты начала рассказывать про генограмму. Ну, да. Это как будто...
1: Генеалогическое
0: древо, да? Как, откуда мы, кто мы и кто были до нас, кто наш... Ну, как, да. Кто наш... Что за поколения были до нас? Расскажи, пожалуйста, что это вообще за... Что это за тема, зачем оно и что оно... Как оно может, как оно действует, что это такое?
1: Да, что это такое, почему мы это все делаем? Короче, в этом вайтербилдинге, который я делаю, каждый человек это должен сделать. Это просто методика, на которую как ты смотришь на контексты. И в этом генеалогическом древе, генограмм, как она называется по-немецки, ты записываешь как минимум 3 поколения, ну, твое, твоих родителей и
0: их родителей.
1: Да, бабушки, дедушки, можно и дальше. Ты ищешь в этом потом как бы параллели. Значит, ты пытаешься записать туда информацию не только, когда они жили, а, например, были ли там дети, было ли там замужество, была ли там миграция, были какие-то исторические события, как, например, войны или там переселение, какое-то насильственное. Были ли... Ну, там записываешь еще профессию, например, просто чтобы посмотреть, а кем вообще люди работают. И вот это вот все надо сделать, чтобы понять эту методику, потому что ты потом в этом ищешь как бы параллели, ищешь, что тут может влиять на тебя немножко подсознательно, да. Ну и вот. И вот это вот все надо было сделать.
0: И как бы, так как вы этому учитесь, и вы это потом должны, ну не должны, но можете с вашими клиентами, клиентками, людьми, которые к вам приходят, тоже это обсуждать. Да. Начинайте с себя, в принципе.
1: Да, начинаем с себя, во-первых, чтобы понять, как это ощущается, а во-вторых, чтобы именно, ну, на ком-то там метод надо учить. И тут я тоже стояла перед таким вопросом, что мне нужна была вся эта информация, и я опять сидела перед таким вопросом, а как мне вообще объяснить, что я делаю? И
0: да,
1: вот я сижу,
0: и зачем,
1: да, я сижу, звоню своим родителям и пытаюсь объяснить, во-первых, опять объяснить, что я вообще делаю, на кого я опять учусь и почему, если у меня уже и...
0: Ты уже кончила
1: вуз, да, у меня уже высшее образование есть, и я уже типа работаю, а теперь опять это, и опять что-то учу, и зачем, и почему, почему нельзя просто работать как нормальный человек, что ты вообще делаешь, Даша, ёлки-палки. Ну вот, и вообще объяснить, чему я учусь, зачем я это делаю, а потом еще, что это за метод и зачем мне это надо. И я заметила, что, во-первых, была такая сильное непонимание, а что будет с этой информацией, а кто ее будет слушать, кто там будет ее сидеть, обсуждать.
0: И, тоже интересно, кстати.
1: Да, вот это именно, что, а кому мы это сейчас будем рассказывать, да, если я тебе это расскажу.
0: Кто о нас узнает.
1: Кто о нас узнает, да, и что мы туда записываем, если... Да, тогда надо, типа, хорошие только вещи записывать. Как,
0: да, потому что и правда, и история, в принципе, меняются в зависимости от того, какой нарратив, какой,
1: да.
0: как это рассказываешь.
1: Да, ну вот мы, короче, сошлись о том, что будут это будет видеть только маленькая группа, и что это как бы не так важно, надо записать, что именно было. И мы
0: то, о чем не хочется говорить иногда.
1: Да, и
0: то,
1: мы начали искать, что типа было. И мы сначала как бы смотрели на именно наше поколение, потом на поколение наших бабушек и дедушек. И тут как бы разная история, потому что у меня со стороны папы, у нас там были в роду... Я точно даже сейчас этничность не могу сказать, потому что это были или якуты, или буряты, или еще кто-то, потому что в Советском Союзе их всех как бы в одну категорию запихали, и даже нет, мы даже точно не можем сказать, какая это этничность с этой стороны, да, и там на каждой стороне есть какой-то репрессив, там были священники, например, в одной стороне, и их расстреляли перед революцией, да, вот, потом там во Вторую мировую очень много людей, которые там ушли на фронт, ушли еще куда-то, а со стороны мамы там именно те немецкие переселенцы, это как бы тот параграф, почему я сейчас нахожусь в Германии.
0: И
1: там...
0: Что Волга Дойче называется тоже.
1: Да, да, это как бы переселенцы, которые, там было 2 больших переселения, они сначала жили в Украине, потом, когда началась Вторая мировая война, их опять переселили в
0: Казахстан.
1: Казахстан, да, в, да. Ну, в середину как бы союза, потому что да. боялись, что они с немцами...
0: Будут кооперировать.
1: Да, будут, да. что там кооперация будет. Ну и вот, и с этой стороны тоже очень много всего, во-первых...
0: Много всего болезненного и травмирующего.
1: Очень много болезненного и травмирующего. Тоже очень много людей, которые там и очень рано умерли. И я, например, через эти разговоры я узнала, что у нас в семье даже мамина тетка, это совсем недалеко, что она была да. в концлагере в Германии ага. больше года с маленьким ребенком.
0: У меня мурашки.
1: Это жутко, я это да. вообще ни разу не знала. И тут у меня была такая, был именно такой момент, что я была очень как бы благодарна именно этому методу, потому что ну, мы очень много говорим и про прошлое, и про mm-hmm. предков, и кто там был, и кого там не было, но все равно именно такую болезненную историю.
0: Потому что им тоже иногда не хочется вспоминать, да. не хочется об этом говорить, а иногда просто сложно, не знают как.
1: Ну и не знаю, а кому это будет интересно. Да. Мне кажется, это именно такая, что у репрессированных групп очень часто, что тебя не хотят слышать, и когда у тебя есть шанс, что тебя кто-то может выслушать, что тебе это уже тоже не надо, потому что травма-то уже сидит
0: да.
1: где-то там. Ну и вот это было очень интересно еще с другой стороны посмотреть на то, что кем эти люди работали, mm-hmm. и я что-то смотрю, мама, что у тебя все, вот с этой стороны что-то все инженеры, со стороны отца, а у тебя что-то, почему они все там то ли пекари, то ли слесари, почему никто в университет, почему там никого не было? Вот, и она мне говорит, а ты что не знала, я, там же был закон, что, ну, немецким... как бы переселенцам им нельзя было в университетах да. учиться. А потом, когда его не было, все равно был такой этот, вас тут никто не ждет. Угу. Такой как бы контекст все еще был. Угу. И тут был такой момент, что я очень сильно как бы с мамой своей сконнекталась, потому что она была как бы первая в ее роду, которая попала в университет, у которой было первое высшее образование и стипендия. А потом мы переехали в Германию, и всего этого тут, конечно, не признали.
0: Это опять обнулилось.
1: Обнулилось, и для нее это было нереально больно. Mm-hmm. И у меня тоже такая очень длинная история с академизированием, потому что я более 10 лет училась на свой первый, на первое высшее образование, там потеряла финансирование, потом мне надо было работать все это время, потом опять что-то там не получилось, потом, ну вот, и, короче, такая вот фигня, и я все время не понимала, почему для меня так тяжело, почему всем другим так легко, они за 3 года нормально сделают свой бакалавр и живут своей жизнью, что со мной не так, что у меня не получается. И именно такой, как бы, вот это вот все еще поставить в контекст и понять, что это как бы получился не только мой абшлюс, да. это как-то для всех. И тут как с словами было очень сложно, но и очень, я очень этому процессу, конечно, все равно благодарна, потому что без этого всего мы бы даже в разговор для этого всего uh-huh. не зашли бы.
0: Uh-huh.
1: Да, мы бы просто говорили о тех 3 людей, которых мы и так знаем, которых uh-huh. мы уже с uh-huh. историей как бы знаем и понятно. Да, и потом как бы с другой стороны, а как мне все это объяснять? Как... сидеть с вот этим вот методом и объяснять это человеку, у которого нет ни миграции, ни такого как бы барьера, кто просто своим родителям может очень просто объяснить, чем он вообще занимается. Да, вот. Как бы и вот это вот меня сильно, да, beschäftigt mich, что оно у меня осталось как осадок.
0: Просто есть такое понимание, что мы не наши родители. Мы не наши родители, мы не наши предки. Мы можем... Ну, это как будто неолиберальное представление о личности. Как будто мы живем в обществе, mm-hmm. где мы не обязаны быть ткачами только потому, что наши родители были ткачами. Мы не обязаны там же работать, там же жить. Мы можем выбрать любое место. Но все равно не так уж просто.
1: Mm-hmm.
0: Потому что как будто вот именно на каком-то подсознательном уровне нам что-то дают. Нам что-то дают, когда нас растят. И поэтому у меня вот такой вопрос. Вот как именно вот это вот, не знаю, какая правильная терминология, подсознание, mm-hmm. душа, личность, как это связать с реалиями, в которых мы живем?
1: Да, мне кажется, это, конечно, очень интересный вопрос, потому что можно даже пойти на одну ступенью дальше и посмотреть на именно вот эту эпигенетику, и именно
0: что
1: как
0: такое?
1: Это, как это передается по генетическому фону, потому что если человек, ну, генетически видно, если человек, например, если его предки жили всегда в войне, угу. это передается, у тебя перестраиваются гены.
0: Потому что надо приспосабливаться да. к голоду, к холоду, да. к постоянному страху, наверное,
1: и
0: тоже,
1: к постоянному
0: стрессу.
1: Стрессу, у тебя гормоны по-другому угу. выделяются и все такое. И мне кажется, это тоже очень интересный момент, посмотреть, что это как бы не только на сфере социологии все это получается, это биологически тоже на нас как-то действует.
0: И это, в принципе, тоже достаточно новые знания, новые науки, новые исследования, которых еще пару лет назад не было так сильно.
1: Да, и вот именно вот это, что это как бы наш генетический фон как-то изменяет, и с другой стороны именно еще, что мне кажется, вот, что ты сказала, что это неолиберальная такая как бы фишка смотреть на человека, что ты никому вообще ничего не должен, и пошел работать.
0: Твое счастье
1: хочешь.
0: В твоих руках, ты можешь достигнуть всего, чего
1: всего,
0: хочешь.
1: Всего, чего хочешь, ты можешь достигнуть, но почему-то достигают одни и те же одного и того же.
0: Почему-то кому-то в наследстве достаются все, а другие да. пашут и пашут.
1: Да, я что-то как-то не сфортунила им. Ну вот. И тут, мне кажется, именно такой момент, что мне кажется, что людей часто немножко отрезают от их истории.
0: Да.
1: И от их корней. И мне кажется, я по-русски говорю и думаю об этом очень по-другому, чем я смотрю и думаю на это по-немецки, потому что там история немножко другая, там как бы reconnection со своей традицией. Давайте не будем. Не надо, было уже что-то не это. Давайте, не надо. Но вот именно да. смотреть на то, а что твои предки именно пережили, что... потому что все это в тебе как-то находится, это тебя угу. как-то с этим растят, тебя как-то с этим социализируют, оно все в тебе как-то находится, угу. и как-то ты это все равно переживаешь, поэтому и этот метод так смотрит, что там всегда можно найти какие-то параллели, угу. или кем люди работали, или почему тебя тянет в какой-то специальный... не знаю, именно сферу работы, или почему тебя туда совсем не тянет, или еще интересно смотреть на то, что там и города могут быть очень похожие, и даже если люди мигрировали. Ну и вот, и что с этим всем делать? Мне кажется, что одно, что с этим всем делать, это надо как-то знать, это надо как-то понимать, и мне кажется, что другие культуры тут немножко, наверное, дальше, потому что, например, в Казахстане, где я жила, принято знать своих предков до 7-го колена наизусть.
0: Вау, это впечатляет.
1: Да, это значит, ты, когда ты маленький, ты это учишь. Угу. Ты учишь, а кто мои прадеды, кто мои прабабушки, кем они были, что они делали.
0: Откуда я?
1: Откуда они угу. мигрировали, где они угу. жили, какие это кочевники были, чем они занимались. И мне кажется, что все это делает что-то с тобой. Это как бы... формируют твою личность.
0: Ну и да, это тоже дает определенную силу, мне да. кажется. Мне кажется, в знании себя, в знании своих корней это тоже просто может дать огромную энергию просто. И понятие себя, и понятие ну, не то чтобы общества, а хотя бы вот этого вот да. своего мирка.
1: Да, и мне кажется, именно как человек, который мигрирует, и который находится в другом доминантном обществе, это очень важно, знать вообще, откуда ты и какие там твои предки, прадеды, прабабушки, что они вообще делали. Ну и плюс еще тут же именно вот эти исторические моменты, они же на тебя действуют. И мне кажется, я вот на это все смотрела, и у меня очень много там антифашистов в... этом генограмме, там вообще на каждом поколении очень много людей, которые жили в очень репрессивном обществе и всегда что-то против этого делали. И смотреть на это, и как бы видеть себя намного больше в традиции uh-huh. этого всего, это дает очень много силы и очень много такого понятия, что то, что ты делаешь, важно и правильно.
0: Because the ancestors are with us.
1: Yes, because they are.
0: Mm.
1: Ja, ich glaube, ich muss ein bisschen auf Deutsch nochmal was sagen, weil ich glaube, dass, ich habe es ja schon auf Russisch gesagt, ich glaube, ich blicke da auf Deutsch so ganz, ganz anders drauf. Mhm. Und ich würde jetzt nicht mich hinsetzen und meinen deutschen Friends sagen, dass die mit ihren Ancestors reconnecten sollen, weil ich glaube, dass da so eine ganz andere historische Verantwortung ist. Und trotzdem glaube ich, dass es, dass Aufarbeitung da drin liegt, erstmal connected zu sein. Mhm. Und dass wir halt nicht, wir können nichts aufarbeiten, mit dem wir nicht verbunden sind. Mhm. Und wir müssen in diese schmerzhafte Verbindung erstmal reingehen, um Sachen durch uns durch, quasi so einmal durchzuheilen. Genau, und ich glaube, das ist was, was so Methoden wie so Genogrammarbeit machen können oder was sie anstoßen können. Genau, und gleichzeitig merke ich, dass mir da internationaler Kontext einfach total fehlt. Und ich da so sitze vor diesen Dozenten und denen davor so 1000 Mails schreibe mit so einem, hey, was habt ihr eigentlich für Erfahrungen im Kontext mit internationalen Familienbiografien, weil ich habe gar keinen Bock, da zu sitzen und dann fängt irgendjemand an, was zu reframen und versucht mir darüber zu erzählen, was ist denn jetzt das Gute daran, dass deine Vorfahren diese Repressionen erlitten haben. Was ja auch so ein systemisches Ding ist, ne? Also so dieses, okay, was ist die Funktion von etwas, was ist irgendwie ein Mehrwert, wo ist die andere Seite der Medaille? Wo ich auch so, okay, wenn sowas passiert, dann breche ich das ab.
0: Ja.
1: So, weil ich will nicht ein Reframing von, vor allem von so weißdeutschen Personen davon haben. Genau, und ich glaube, das ist sowas, wo ich irgendwie Potenziale, aber auch krass viele Schwierigkeiten sehe.
0: Ich weiß nicht, ob es jetzt passt, aber mir fällt dazu ein, dass ich super viele weiße deutsche Menschen kenne, die sich als antifaschistisch verstehen, die nicht deutsch sein wollen.
1: Ja.
0: Die ganz viel so tun, als ob sie nicht so deutsch sind wie die anderen und kosmopolitisch sind und antinationalistisch sowieso. Und ich glaube, in dem, was du vorhin gesagt hast, liegt eigentlich die Kraft. Wenn ihr euer Deutschsein anerkennt und euch verbindet und durch diesen Schmerz geht, könnt ihr bei der Verantwortung erst ankommen.
1: Voll, absolut. Und dass wir genau, dass wir nicht zu dieser Verantwortung kommen, solange wir halt nicht durch den Schmerz gehen und solange wir uns halt nicht mit unseren Nazi-Ancestors irgendwie beschäftigen, die da irgendwie waren und mit von deren Erbe ihr zum Teil halt lebt, so.
0: Safe.
1: Von deren Geldern zum Teil eure Weiterbildungen bezahlt werden. Ah.
0: Ja.
1: Genau, und ich glaube, das heißt ja nicht, dass du am Ende irgendwie bei Nazi-Sein rauskommen musst. Also es wäre sogar sehr, sehr schön, wenn das nicht passiert. Aber ich glaube,

0: sind dadurch nicht bestimmt und wenn deine Eltern Bauern waren, musst du nicht auch Bauer sein, auf jeden Fall nicht, aber wir sind durch diese Sozialisation, die wir erfahren und auch durch diese Traumata, die wir da mitnehmen, die sind halt in uns.
1: Ja. Ey, wenn wir das auf Deutsch gesprochen hätten, die letzte Stunde, würde ich sagen, that's it. Hm. Das ist das Schlusswort. Weil wir jetzt einerseits auf eine Perspektive geschaut haben, die Migrationserfahrung hat, schon in Generationen und jetzt hier in Deutschland ist und mit Eltern über sich selbst und Umfeld und Geschichte und Therapie spricht. Und weil wir auch über so weiße deutsche Perspektiven gesprochen haben. Wenn ich aber in alles zurückgehe, was wir auch auf Russisch gesprochen haben, glaube ich, wir bräuchten noch vielleicht ein anderes Schlusswort dafür. Поэтому хотелось бы тебя спросить, а что мы еще не сказали, что мы еще не договорили?
0: Хороший вопрос, потому что мы перешли на другой язык. Не знаю, мне кажется, что вот этот вот как бы социополитический анализ всего этого, мне кажется, что он для меня на русском не так важен, потому что тут для меня все немножко больше про эмоцию и про понятие себя в этих контекстах. И все вот это, что я сейчас сказала для по-немецки, я, наверное, сказала даже не сильно для себя, а именно для других, для людей, которые это, может, слушают, может, не слушают. Мне кажется, что тут для меня важнее именно быть в своей эмоции и в ней закончить, потому что язык — это как бы только форма войти в эту эмоцию, не только одной, а со своей семьей, со своими друзьями, со своими близкими людьми, которые для тебя важны. И если просто тут мы его немножко теряем, что это все немножко сложнее. И как находиться в этой эмоции, если язык как форма теряется? И что с этим делать? И как найти немножко дорогу назад?
1: Ну, дорогу к себе, дорогу к близким и к нашей истории, в принципе, потому что там и кроется весь этот ресурс, все эти энергии, которые нам могут помочь опять, несмотря на то, что в миграции тяжело всем, и мы в процессе тоже адаптации, наверное, к тому обществу, где мы живем, теряем себя, все равно как-то с собой и с близкими держать контакт, который тоже не всегда простой.
0: Да. Не всегда простой, да, но...
1: И не всегда однозначный, не всегда
0: легкий. Да, но быть в отношениях всегда не только легко. Быть в контакте всегда не только легко. В контакте с собой, в контакте со всеми. И это не должно быть всегда легко. Мне кажется, что это большая проблема смотреть на отношения только как... чего я из этого могу взять, потому что это та же самая неолиберальная линза, на которую мы смотрим, как я могу это использовать. Потому что тут именно... не о том, что мы можем друг другу дать, а как мы можем организировать жизнь друг с другом. И какие другие формы чувствовать себя близким у нас есть. Может, это для некоторых это еда, для многих это музыка, для некоторых это какие-то рукодельные изделия, они там шьют, вышивают, не знаю, вяжут вместе. И искать формы, как мы можем чувствовать себя близко к своим близким, к своей культуре, что не только язык, а что еще на каких-то других волнах, как-то так.
1: Ну да, да, да, да. Большое спасибо. Было очень интересно, очень эмоционально, очень волнительно. И я очень рада, что ты пришла к нам.
0: Спасибо большое за приглашение. Мы тоже что-то глубоко копнули. Начали в одной стороне, перешли немножко, немножко глубже, чем я ожидала. Но спасибо большое за приглашение. И да, пока.